0: отеки, тяжесть и боль в ногах? Препарат Детралекс. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай две таблетки Детралекс в день. Рекламодатель Сервье Латвия. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.
1: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!

0: Активное Morning-шоу на ТОП-радио.
1: Да, ребят, самое главное — друг другу доверять, верно? И вот радио не подведет. 3 часа. Добро пожаловать. 3 часа праздника утренней зари. Согласитесь, хорошо, когда у тебя есть голос из радио, который тебе повторяет постоянно: красавец, молодец. Вне зависимости от того, едете на работу, возвращаетесь с работы, какому гендерному лагерю принадлежите. В общем, здорово, друзья. Все приборы хорошо работают в студии. Обожаю нашу студию. И да, друзья, шлюз открыт. Добро пожаловать. Встраивайтесь в поток. Команда отлично работает. И самое главное, друг другу доверяет. Это прям наше. Это прям хорошо. Welcome в утренние вайбы, ребята. Извините за столько странных слов.

0: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
1: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
2: Ko Jāņos?
3: Jāņos!
4: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.

0: Сегодня день, каких мало, друзья. Погода и погода. Понедельник, как понедельник. Ваш ведущий всегда в хорошем настроении. Многие спрашивают, как этого достичь. Очень простой рецепт. Вам нужен имбирь, красный сладкий перец, ну и какие-нибудь там 3 литра кофе. Чувствуешь себя как шипучка, друзья. Если добавить меня ментос, то... Ну, в общем, эфирные излияния вас ожидают. Прекрасный день, роскошный понедельник. Впрочем, вы и сами уже об этом знаете.
1: Утреннее шоу. Топ Мьюзик.
2: Прямо сейчас.
1: Песня из Топ
2: 20. Это Топ 20. Топ Радио. 17-я позиция.

0: no 9. līdz 15. jūnijam. Semenes 3,29 € kilogramā. Ar paldies karti sāļā uzkoda Pringles 3 veidi 165 grami 1,69 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2500 ml vienības par vienas cenu 1,39 €. Maksima!
1: Вперед! В магазинах Drugas цены на прогулки. Наслаждайтесь большими летними скидками до 50%. Предложение в силе до 2 июля. Drugas. Почувствуй красоту.
2: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на bigbank.lv.
3: В доме не хватает места или просто умных решений?
4: Мы ищем семьи, готовые своими силами улучшить свое жилье. Планировать, переставлять, монтировать и создавать настоящие перемены. И в этом сезоне на помощь придет команда дизайнеров IKEA.
3: Мой дом с IKEA. Реальные перемены в твоих руках. Подавай заявку.

0: Тем временем в нашей стране, которой нельзя не гордиться, 7.30. С добрым утром! Ничего себе! На выходных прочитал новость о том, что ученые долго работали в лаборатории и, наконец-то, на благо человечества было создано очередное изобретение на базе искусственного интеллекта. Друзья, вы никогда не поверите, это будет потрясающая штука, которая сделает нашу жизнь еще более удобной. Совсем скоро, друзья, нам с вами вообще не надо будет ни работать, ни... будем сидеть дома как котики, в окно смотреть. Знаете, книгу читал, называется «Путешествие автостопом по галактике». Там вот была цивилизация, похожа на нашу. И вот они стремительно, интенсивно развивались до момента, пока в один момент не решили, что все. Значит, планочка есть. Они берут и собираются на площади всем кагалам. И перед ними большая машина, огромный суперкомпьютер. И они говорят ему: огромный суперкомпьютер, а ну-ка быстро дай нам ответ на главный вопрос жизни, вселенной и всего такого. А компьютер им отвечает: хорошо, без проблем. Задание, согласитесь, довольно сложное, поэтому мне для раздумий нужно несколько поколений. Сказано, сделано, ждут несколько поколений, собираются. Компьютер, готов ли ты дать нам ответ на главный вопрос жизни, вселенной и всего такого? Он отвечает: да, я готов. Готовы услышать? Готовы. Внимание, он такой: 42. И люди такие тоже в замешательстве, ну, примерно как мы с вами сейчас. И только компьютер. Ну, слушайте, это ведь ответ на главный вопрос жизни, вселенной и всего такого. Может быть, сначала давайте выясним вопрос, главный вопрос жизни, вселенной и всего такого. В общем, эта история затянулась на несколько поколений, чем закончилась. Может, потом расскажу. А может и нет, я не знаю.
1: Утреннее шоу. New entry.

0: Утреннее шоу. И
1: ты. Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
2: Биг Банк платит своим клиентам?
3: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
4: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.
5: Чугас ir legendārs Lietuvas cietais siers nogatavināts no 12 līdz 30 cm mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, augļainām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, draugu tikšanās reizēm vai elegantām siera platēm. Čugas – laiks nogaršot, laiks novērtēt.

0: у вас все получится, знали? У вас все получится. Вот, например, быть сознательным человеком. Многие время тратят на разные книги, семинары, а надо же просто себя начать, правильно? Мне кажется, это самое главное. Вот, например, пробиотики в пище. Что вы об этом думаете? Как ты можешь быть ок, если ты не питаешься хорошо, правильно? Если вы прямо сейчас завтракаете, то это очень правильное решение, очень хорошо, друзья, потому что тут недавно выяснил, что самое лучшее, это вот квашеная капуста, которую ты дома приготовил. Вот не поверишь. Морковка, капуста, ну, может быть, чеснок, если ты очень коммуникабельный человек. И соль, все. Когда в магазине покупаете, самое главное, чтобы уксуса не было, потому что уксус, все полезные бактерии просто берет и готово. И это уже не пробиотики, это уже пребиотики. Ну, то есть, в лучшем случае, клетчатка, друзья. И это можно воспринимать как метафору. Мы же ведь как? Сангвиники, холерики, разные люди, меланхолики, флегматики. Вот и думай, что капуста, морковка, чеснок ты или уксус, как обычно. Решай сам.
1: Утреннее шоу.
2: Утреннее интерактивное Morning Show. На

25037, напишите, потому что это очень интересно, правда, хочется вот как-то на одной волне с вами оказаться. Одной из главных ачивок на прошлой неделе стало для меня поход в кино. Я не могу выбраться в кино уже много времени, и тут сходилось, знаете, посмотрел фильм Спилберга, называется на английском языке Disclosure Day. Переведите, возьмите словарь, вон, руку протяни, переведи. Удивительно, такое feel-good movie, такое ощущение, словно посмотрел настоящую крутую работу большого мастера. Сюжет пересказывать нет смысла, потому что это Спилберг, да? Спасение мира, злодеи, немножечко инопланетянам, вот, инопланетной эстетики.

0: В общем, все, за что мы Степана Шпильберга с вами любим. Но самое главное, ему и сценарий писал проверенный кадр, с которым они вместе создавали и «Инопланетянина», и «Близкие контакты» третьей степени. То есть, ну, серьезные мастера. И Джон Уильямс, конечно, композитор. Вы знаете, все это вместе в такую синергию слилось. Ты смотришь на экране эту удивительную Эмили Блант. Как великолепно играет артистка. Какой, в принципе, интересный состав актерский. И вот фильм, он как будто речка. Вы знаете, бурное течение какого-то экшена сменяется ярким, приятным, интересным, красивым каким-то повествованием уже более спокойно, осознанно. А какую суперсилу обладают герои? Удивительно! Впрочем, решайте сами, никого ни к чему не принуждаю. Просто хотел поделиться радостью о том, что я наконец-то в кино сходил. В следующий раз, наверное, через месяца три, а может через полгода схожу, тоже расскажу, что посмотрю.
1: Утреннее шоу.

0: Давайте резюмировать час. Это был очень хороший час. За время этого часа нам удалось достичь больших высоких высот. И величин, разумеется, тоже. То ли еще будет. В следующем часе нас с вами ожидает розыгрыш потрясающих билетов на невероятный концерт. Хочется, знаете, подвесить эту интригу, что твой клиффхенгер, знаешь, когда одна серия заканчивается именно на том аккорде, после которого следующую не пропустишь. Вот как раз нечто подобное прямо сейчас и происходит. Друзья, правильно делать, что слушаете ТОП-радио. В следующем часе встретимся и будем кутить.
1: Утреннее шоу.

0: Все-таки давайте на чистоту. Утро — это конфета, правильно? Не дадут солгать знающие люди. Это правда, потому что да здравствует магия утренних вайбов, когда вот этот вот, прости господи, вот этот вот кортизольный невероятный темп, 15 дел одновременно, когда ты заплетаешь дочерям волосы и используешь бантики, ракушки, игрушки, все, что нашел. Потом язык на плече, 35 тасков на работе. Все это происходит в каком-то безумном темпе, сменяют друг друга абсолютно шквальным темпом, события, эмоции, все это вот происходит. А все для чего, друзья? А все для чего? Очень просто. Для того, чтобы позволить себе покупать в магазине все, что хочешь, не глядя на ценники. Именно этого хочется вам пожелать в изголовье нового часа. Пускай все получается, пускай все вещи, которые запланируете на сегодня, пускай они легко и быстренько прыгают к вам в карман. Договор, поехали!
1: Утреннее шоу

0: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
1: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
0: И вообще, что нового в моем GO3 телевидении?
1: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на GO3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
0: Слушай вместе с GO3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
2: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
3: сахар 1 килограмм 65 центов. Сливочное масло 170 грамм 89 центов. И Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра евро 49.
2: Lidl стоит того.
4: Mēs AJ produkti esam ceļā jau 50 gadus. Svarīgākais nav attālums, bet tas, ko mēs esam iemācījušies ceļā.
5: Piemēram, kā izveidot darba vietas, kurās cilvēki jūtās labi. AJ produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vietu.

0: Дорожную информацию представляет Евролом.
1: Дорожная информация. Харли Улмани Гатве до 15 минут в сторону центра. Вот такие условия. Со стороны Вены Басгатве 5-7 минут. Булю и Даугавпилс. Со стороны Булю 10 минут. И со стороны Даугавпилс 15 минут в сторону центра. Вейлвирбас около 7 минут. Переходит пробку на Калнце. Манагусто, Земгалс. Произошла небольшая авария в районе улицы Брибас. Сейчас пробка до 15 минут. С самой улицы Брибас в сторону центра пробка до 10 минут. Самое главное. Информация дорожная специально для вас.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Кат Локална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

признавайтесь, друзья, признавайтесь, кто уже успел натрескаться черешни? Вот кто это делает? Вот сидеть с тазиком черешни, закидывать одну за одной и хихикать. Было уже такое? Было? Самое главное, я должен сказать, если у вас аллергия на черешни, имейте в виду, я вас очень-очень сильно люблю. Желаю вам счастья большого, совершенно. Вот это, люди, которые уже наелись вот этих сезонных фруктов, все, если я их тихонечко ненавижу, то вас я очень сильно люблю. Мы с вами в одной лодке, я тоже не знаю, когда мне это светит. Но, вот всякое я отношусь к вам гораздо лучше, чем, вот, например, если бы вас звали Ирина, и у вас была бы аллергия на черешню, то ваши друзья дураки точно бы говорили, что вы Ирина на черешню Аллергова. А я так не скажу никогда, потому что я вас уважаю очень сильно. Более того, для вас, для всех, уважаемые друзья, в течение ближайших 10 минут обязательно будут придуманы условия, чтобы разыграть билеты. Билеты на Продиджи. Мне кажется, это даже гораздо круче, чем ведро черешни, лисичка, клубники вместе взятые.

0: Nothing Left от Twin Diplomacy. Дальше. Леонид Руденко. Столько всего.
1: Горячая летняя распродажа с еще более горячими бонусами. Бронируйте полеты в приложении Air Baltic и зарабатывайте пункты лояльности. Покупайте билеты в самые желанные направления прямо сейчас.
2: Еще не пользуешься приложением MegaDraux? Присоединяйся сейчас! Скачай приложение, регистрируйся и получи купон на скидку 10% на покупки свыше 10 евро. MegaDraux. Для друзей дружеские цены.
3: Ваше одеяло не влезает в стиральную машину? Шерсть питомца буквально повсюду. А кроссовки после тренировки давно пора избавить от запаха? Познакомьтесь со Smarjo, современной сетью прачечных самообслуживания. Большие стиральные машины для объемных вещей. Отдельная машина для текстиля домашних животных. И озоновый шкаф, который избавит от неприятных запахов, обувь и не только. До 30 июня супер предложение со скидками во всех прачечных Smarjo. Smarjo и пахнет чистотой.
4: Ура, лето! Уикенд. Летняя одежда и обувь со скидкой 20%. Доставка онлайн-заказов в течение 3 рабочих дней.
5: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
6: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai 3 dienas!
7: No 15. līdz 17. jūnijam ar mana top kārte. Šokolādes krēms Nutella riekstu 350 gramu 3,79 €. Biezpiena sieriņš kārums dažādi veidi 29 centi. Un biezenis kubuš zemeņu 100 gramu 59 centi.
8: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
9: Top, top, top.
10: У нас в салоне оптики Метрополе люди могут провести целую вечность, глядя на себя в зеркало в новых оправах для очков. Они смотрят влево, вправо, вверх, вниз. Иногда мы делаем это вместе. Скажу честно, это еще и терапевтично.
11: С какой стороны ни посмотри, на все солнцезащитные очки скидки до 50%. Больше на Метрополе Оптика ЛВ.
10: Метрополе. Видеть и увидеть.
12: Vēlies investēt, bet negribi riskēt ar savu naudu? Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Izveido savu stratēģiju, investē virtuālus 10 000 eiro un sacenties ar citiem. Uzvarētājs iegūs iPhone 17 Pro Max un 3 000 eiro īstām investīcijām. Un vēl 5 000 eiro izlozē sadalīsim starp 5 no 100 labākajiem spēlētājiem. Reģistrējies spēlē bez maksas līdz 21. jūnijam investīciju portfelis LV.
13: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.

Очень волнительный момент. Приготовьте ваше WhatsApp-устройство, поскольку на номер 25037 вам будет необходимо прислать кое-что. И это действительно достойно вашего внимания. Пожалуйста, настройтесь. Дело в том, что совсем скоро пройдет концерт замечательный, потрясающий, культовый. Для многих из нас больше, чем просто группы. Да, совершенно верно. На Вандерсале 27 июня выступает Prodigy. Приготовьтесь, пожалуйста. Это, возможно, даже событие года. Я более чем уверен, просто не хочу забегать сильно вперед. Легендарная группа возвращается к нам с единственным эксклюзивным концертом в странах Балтии. Не упустите. Прямо сейчас будут разыграны билеты. Билеты будут разыграны и попасть в руки самого достойного, самого трушного фаната Prodigy они вот прям должны. Именно поэтому просится вашего внимания больше, чем обычно. Если вы готовы, то трижды подмигните. Итак, уважаемые друзья, дело в том, что творчество группы Prodigy это замечательная вещь, которую мы с вами узнаем с полоборота. Прямо сейчас нас с вами ожидает небольшая вариация. Задача очень простая. Ваш ведущий будет в эфире зачитывать слова из песни Prodigy в переведенном варианте. Ваша задача будет прислать на WhatsApp на 25037 название песни. Кто раньше всех это сделает, тот получит билеты. Билеты на концерт Prodigy. Пожалуйста, настройтесь на классическую волну. Йоу! Раньше я проверял, как текст ляжет на формат. Сложенный скиллом и техникой компьютер Адат. Мои текста накроют вас, как мозговой штурм. Раздует тему потока мыслей, акробат. Вникни в трек, качни трек. Dance Mission, клубы в живой ротации, четкий вижен. Еще больше движухи, вспышки кроют танцпол. Лей ему зла, заставь народ показать себя. Вот все забито до отказа, толпа жмется в центре. Иголкам конец, но атмосфера в деле. Брызни здесь, выиграй как я, двигай как я, бей как я. Мелодия сочна. У нас есть правильный ответ, у нас есть правильный ответ. Осталось только выяснить.

Кто прислал его первым? Прямо сейчас хочу поздравить всю аудиторию Топ-Радио за то, что нас с вами ожидает Дизель Пауэ. Это, ребята, самый классический в мире продиджи. Сейчас вы убедитесь в том, что мои слова были переведены. Дизель Пауэ! Потрясающая музыка с альбома

Да, совершенно верно. Вникни в трек, качни трек, Dance Mission, клубы в живой ротации. Смотрю на терминал. Дизель Пауэр уже приходили, ответы правильные. Да, да, да. И самым первым прислал ответ Дизель Пауэр. Оппонент с последними цифрами 1-4-2. Потрясающе. Ваши аплодисменты. Дружище, я вас поздравляю. Написано, что вас зовут Влад. Красивое имя для красивого человека. Свяжемся.

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 15. jūnijam. Biezpiens žemaitijos 1 kg 3,49 eiro. Maltā kafija Dalmā ir Prodomo 500 grami 7,99 eiro. Banāni Cavendish 69 centi kilogramā. Akcija spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle.
1: Праздничная распродажа «Лига» в РД Электроникс. С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже «Лига». Празднуем «Лига» вместе с RD Electronics.
2: 7bet. В июне следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Ко Яньос!
4: Яньос, Яньос!
5: Топ-топ-топ!
6: Отеки, тяжесть и боль в ногах? Препарат Detralex. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай две таблетки Detralex в день. Рекламодатель Servier Latvia. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.
7: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
8: В Касинукай выгодные цены каждый день. Бегония 3,99. Комплект садовой мебели 4 стула и стол 89,99. Садовая беседка с поликарбонатной крышей 499 евро. Касинукай. Предложение действует в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.

Утро понедельника началось очень неожиданно. Вот буквально была пятница, и сразу понедельник. Просто невероятно. Вот только вечер пятницы, и сразу же ты ловишь себя на мысли о том, что очень-очень скоротечная штука. А сколько понедельнику посвящено самых разных произведений? Например, «Доживем до понедельника». Помните художественный фильм «Черно-белый» еще? Мне кажется, его наши бабушки могли смотреть. И вот, значит, понедельник — это прекрасное место для того, чтобы вновь поставить перед собой интересные цели, двинуться к ним, что называется, строевым шагом. Я имею в виду, здорово, когда вы делаете...

делаете, это не один. Обязательно передавайте привет тем людям, которые вас поддерживают. Это важнейшая штука. А... Кстати говоря, про штуку тут скорее нужно упомянуть радио. Вот то на вашей стороне 100%. Передавайте приветы. 2-5-0-37. Пишите, что у вас происходит. Сегодня потрясающий день. Вот увидите. Top Radio. We love summer.

Надо же вам, ребята, рассказать. Сейчас чемпионат мира по футболу проходит. И это там, за Атлантикой. Очень часто время трансляции матчей, ну, откровенно неудобное. Я вот, например, рано лег спать и не посмотрел Нидерланды-Япония. Тем временем матч закончился 2-2. Вполне себе сенсационная ничья. Если отбросить в сторону, что Япония вообще-то очень сильная команда. Может быть, там нет таких ярких талантов, но это ребята, которые умеют дисциплинированно играть. И вот вчера, например, первый тайм без забитых голов, очень осторожный, а потом забивают, смотри, Вирджил ван Дейк, это прямо звезда футбола, это такой защитник, которого любую команду взяли бы, что называется, с потрохами. Сравняли японцы буквально через 6 минут. Потом голландцы через 7 минут выходят опять вперед 2-1, а японцам в концовке матча удается спасти ситуацию. Вы представляете, какие это нервы, какие, сколько кортизола, вот это вот, забей! И все-таки забил, молодцы японцы. В связи с этим событием японские болельщики, те еще кутилы, выбежали на перекресток Шибуя, это известная японская локация, выбежали отмечать ничью. Потому что ничья в матче с Нидерландами – это действительно большое достижение национального футбола. Но самое интересное, учитывая то, что это японцы, они как выбежали, так и дисциплинированно, очень скоренько, чтобы никому не мешать, особенно движение автомобилей, взяли и покинули вот этот самый известный переход мира. Это была самая футбольная новость утреннего эфира. Спасибо за внимание.

0: теперь новость, друзья. Мы живем в мире информации. Я думаю, вы согласны. Вокруг социальные сети, и мы напитываемся, ежедневно пополняем свою копилку полезных фактов, узнаем больше о себе, об окружающем мире. Сейчас будет научная новость, которая, возможно, уже вам знакома. Поэтому я заранее делаю дисклеймер, потому что наука — это как дворовые слухи. Вот пробежал слушок, и люди такие: «А, оказывается, так можно было!» Послушайте внимательно. Дело в том, что сейчас речь зайдет о большой проблеме. Очень многие мужчины страдают от так называемой алопеции. Это когда ты с временем начинаешь все больше и больше быть похож на Джейсона Стэтхэма. Это часто обусловлено генетикой, а может быть, какими-то другими факторами, связанными с экологией или... Их много на самом деле, но сейчас будет очень важная ремарка. Дело в том, что британские очень хорошие ученые до последней копеечки потратили гигантские гранты. Они не спали ночами, они просто выходили к кофейнику, быстро хлопали эспрессо, возвращались обратно в лабораторию для того, чтобы все-таки констатировать важнейший факт. Дорогой друг, каждый раз, когда ты своей второй половине... Необоснованно хамишь? У тебя растет лысина, имей это в виду.
1: Утреннее шоу

0: Ваше одеяло не влезает в стиральную машину. Шерсть питомца буквально повсюду. А кроссовки после тренировки давно пора избавить от запаха. Познакомьтесь со Smarjo, современной сетью прачечных самообслуживания. Большие стиральные машины для объемных вещей. Отдельная машина для текстиля домашних животных. И озоновый шкаф, который избавит от неприятных запахов, обувь и не только. До 30 июня супер предложение со скидками во всех прачечных Smarjo. Smarjo и пахнет чистотой.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с Мектагоу всего за полцены, а Линекс комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
3: сахар 1 килограмм 65 центов. Сливочное масло 170 грамм 89 центов. И Кока-Кола Фанта или Спрайт 2 литра евро 49.
2: Lidl стоит того.
4: Ура! Лето! Уикенд! Летняя одежда и обувь со скидкой 20%. Доставка онлайн-заказов в течение 3 рабочих дней.
5: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
6: В доме не хватает места или просто умных решений?
5: Мы ищем семьи, готовые своими силами улучшить свое жилье. Планировать, переставлять, монтировать и создавать настоящие перемены. И в этом сезоне на помощь придет команда дизайнеров IKEA.
6: Мой дом с IKEA. Реальные перемены в твоих руках. Подавай заявку.
7: Вперед! В магазинах Друга сцены на прогулке. Наслаждайтесь большими летними скидками до 50%. Предложение в силе до 2 июля. Drogas. Почувствуй красоту.
8: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
9: 7bet. В июне следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
10: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 21 июня. Куриное филе Тяково 2 евро 49 центов. И скидка 40% на продукты Хайнц. Мего. Просто, удобно, рядом.

что это часто недешево. В общем, это действительно ценные члены нашего коллектива. Те, которые приходят на работу и прекрасно пахнут. Не тяжелым чем-нибудь, вот таким вот, как шторы.

0: Радио.
1: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса. Больше внимания к себе. Каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
2: Grila sezona ir spilvi sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
3: Spilva labi, iet kopā.
4: 7bet. В июне следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне

Мне очень нравится эта песня, но я ни слова не понимаю. Ну, кроме припева. Потом, когда начинает как-то мило декламировать артист, я просто ловлю себя на мысли о том, что либо он не старается, причем специально, знаешь, для того, чтобы было ощущение, словно эта запись была сделана дома, и от этого становится еще более крутой. А тем временем, если разбираться в деталях, то становится очень интересно. Я, конечно, не про рэп сейчас говорю, а про другое. Дело в том, что существует удивительная идиома, пусть она вам пригодится. Если вы будете в Испании, один из испанцев скажет вам, что чувствует себя как осьминог в гараже. Имейте в виду, он не говорит про слона в посудной лавке, нет. Если вы услышите, что кто-то в Испании чувствует себя словно осьминог в гараже, то это означает, что он чувствует себя в какой-то ситуации не совсем уместным. Иначе говоря, ловит кринжа, друзья. Зачем нам эти корявые выражения? Давайте лучше говорить как испанцы. Чувствуешь себя иногда как осьминог в гараже. Имей в виду, это нормально, это даже немного по-испански.

0: Утреннее шоу. Ikdienas skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super skanste līdz 15. jūnijam. Biespiens žemaitijos 1 kg 3,49 eiro. Maltā kafija Dalmā ir Prodomo 500 grami 7,99 eiro. Banāne Cavendish 69 centi kilogramā. Akcija spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle.
1: 7bet. В июне следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Праздничная распродажа «Лига» в РД Electronics. С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже «Лига». Празднуем «Лига» вместе с RD Electronics.

Очень нравится темп сегодняшнего утреннего понедельника. Вы, вероятно, знаете о том, что существует понедельник дневной и вечерний. Чем-то напоминает периодическое издание. Знаете, вечерний понедельник. Читаем всем городом. Вот утром успеваешь. Утром ключевое слово – это именно, что везде успеть. Иногда создается ощущение, что на пяточках твоей обуви крылышки вырастают. Так, словно ты Персей или Меркурий. Зови себя как хочешь. Это свободная страна. Делай все, что укладывается в рамках Уголовного кодекса. Но самое приятное, что человек вот в это время, он уже успевает проснуться, голову помыть, сходить к врачу, если это необходимо, сделать какие-то действительно большие дела и еще даже не заступить на работу. Я серьезно говорю, существуют такие ребята. Большой привет тем, кто сейчас в отпуске. Если вы по-прежнему настроены на нашу волну, несмотря на то, что не работаете, ну это низкий поклон, ничего себе. Великая сила привычки. Не покладая рук, будем для вас продолжать трудиться. Совсем скоро расскажу про завершившийся сезон Национальной баскетбольной ассоциации, потому что это важная информация с красивой, сочной моралькой. Вам точно понравится. В худшем случае нет.

А тем временем вчера я, мой старший брат и наш друг Дима, нам за 40, всем троим. И знаете, возраст начинает брать свое. Мы вот как те три бабки на скамейке стали поучать молодежь. Мол, дескать, не то нынче поколение. Мы выбрались на природу, и у нас в семье два 14-летних пацана, которые взяли баскетбольный мяч, отправились на кольцо и вернулись с площадки буквально, ну, через каких полчаса. Что началось? Вот это. Да мы в вашем возрасте. Утром уходили на площадку, вечером все грязные, голодные, возвращались, наигравшиеся, тысячу раз один на один сыгравшие. Помните, да, вот этот вот дискурс, которым нас угощало старшее поколение? Ничего абсолютно не меняется. Но вообще, когда мы были молодыми, тогда, вспомните, что было, тогда были вот этот потрясающий широкоплечий, тонкокосный, вот этот вот с подсушенными ногами, вот этот потрясающий Майкл Джордан, все эти невероятные прыжки, были доминирующие Чикаго Буллс, и времена были вообще-то немного другие, потому что, если говорить про то же самое НБА, там сейчас уже 8-й сезон подряд разные чемпионы. Нету династий, больше нету. Баскетбол поменялся. И если раньше чуть ли не десятилетие мы посвящали то Бостону, то Лос-Анджелесу, то Чикаго, сейчас все гораздо более стремительно. Вот что наши пацаны, да, поехали 15 минут, поиграли, вернулись. Вот и тут то же самое. Новый сезон, новый победитель. Теперь это Нью-Йорк Никс, уважаемые друзья. Я держал вас в курсе относительно того, какая команда, как в финале себя показывает. Так вот, обыграли. Обыграли принципиальнейшего соперника, Сан-Антонио. Это две важные для нас команды, потому что в обеих играли латвийские легионеры. Поэтому и Нью-Йорк нам близок, и Сан-Антонио тоже по сердцу. И вот интересно, вы знаете, Сан-Антонио во всех матчах очень уверенно показывали игру в первых трех четвертях игры. А в четвертых четвертях сливали в одной игре преимущество 14 очков, в другой 12, 29, 16 очков. Это что вообще такое, друзья? Как вообще с такими финализациями, я думаю, об амбициях речи идти не может. Это все разговор об одном и том же. Нормально, грамотно закончить начатое, это что называется респект успеха. И другого нету. Прямо сейчас будем заканчивать эфирную нашу с вами рандеву. Большое спасибо за внимание. Это ТОП РАДИО! Завтра Наташа вернется. Ну а пока всем большое спасибо за внимание. Берегите себя.

0: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01-00-00-161.
1: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на bigbank.lv.
2: Еще не пользуешься приложением MegoDraugs? Присоединяйся сейчас! Скачай приложение, регистрируйся и получи купон на...

0: скидку 10% на покупки свыше 10 евро. Мега Драукс. Для друзей дружеские цены.
1: Касину Кай. Выгодные цены каждый день. Бензиновый триммер ОККО 59,99. Аккумуляторные кусторезы Makita без аккумулятора 89,99. Универсальные семена для газона 1 килограмм 2,99. Касину Кай. Предложение действует в магазинах Касину Кай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Отеки, тяжесть и боль в ногах? Препарат Detralex. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай две таблетки Detralex в день. Рекламодатель Servier Latvia. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.
1: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
2: Биг Банк платит своим клиентам?
3: Да, все.

0: получи 10 евро в подарок. Big Bank. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
1: Праздничная распродажа «Лига» в RD Electronics. С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже «Лига». Празднуем «Лига» вместе с RD Electronics.
2: Латвияй ир! Darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
3: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
2: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде. Сегодня в Латвии местами небо прояснится, возможны дожди. Во второй половине дня пройдут сильные ливни, также ожидаются грозы. Сохранится слабый ветер, температура воздуха сегодня в пределах +13, +18 градусов. В Риге днем будет преимущественно облачно, местами

0: платим за металл еще больше. Юрмосгаз 16 и Катлокална 8Б. Звони 28-48-48-48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
3: сахар 1 килограмм 65 центов. Сливочное масло 170 грамм 89 центов. И Кока-Кола Фанта или Спрайт 2 литра евро 49.
2: Lidl стоит того.
4: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса. Больше внимания к себе. Каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.

И авторами песни является именно Джастин и его продюсерская команда. Скоро обед. Хочется просто какой-то хорошей новости поделиться. Вот, скоро обед. Если вы вдруг заработались и не заметили, что 12-й час уже подходит к своей половине. Классный позитивный трек для вас. Habibi, come to the balcony.

0: горячими бонусами. Бронируйте полеты в приложении AirBaltic и зарабатывайте пункты лояльности. Покупайте билеты в самые желанные направления прямо сейчас.
1: Cūka!
2: Vista!
1: Ņemam abus!
2: Rīgas miesnieks Cūgaļs un Vista šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
1: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdasas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
2: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
1: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdasas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
2: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
3: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01-00-00-161.
4: 7bet. В июне следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
6: В доме не хватает места или просто умных решений?
7: Мы ищем семьи, готовые своими силами улучшить свое жилье. Планировать, переставлять, монтировать и создавать настоящие перемены. И в этом сезоне на помощь придет команда дизайнеров IKEA.
6: Мой дом с IKEA. Реальные перемены в твоих руках. Подавай заявку.
8: Вперед! В магазинах «Друга» сцены на прогулке. Наслаждайтесь большими летними скидками до 50%. Предложение в силе до 2 июля. Drogas. Почувствуй красоту.

0: услышим скоро. Его и не только.
1: Праздничная распродажа «Лига» в RD Electronics. С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже «Лига». Празднуем «Лига» вместе с RD Electronics.

0: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде. Сегодня в Латвии местами небо прояснится, возможны дожди. Во второй половине дня пройдут сильные ливни, также ожидаются грозы. Сохранится слабый ветер, температура воздуха сегодня в пределах плюс 13, плюс 18 градусов. В Риге днем будет преимущественно облачно, местами возможны дожди. Во второй половине дня также возможны грозы. Подует слабый ветер, температура воздуха в столице сегодня до плюс 16.

прощаться. Не обязательно сегодня, кстати, совершать какие-то подвиги, менять мир. Иногда достаточно мелочей. Угостите кого-то кофе, например, сегодня. Ну или посмотрите, какое небо сегодня разнообразное, красивое. Там много всего сегодня происходит. Пусть ваш день будет сегодня классным, приятным. Завтра в это же время, с 10 до 12, с вами будет Артем Демьяненко. Встречайте его тепло так же, как и меня, каждый рабочий день. Ну а сейчас я говорю вам пока. Чао.

0: Rimi Zemoceanu Gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 15. jūnijam īsie gurķi 1,79 eiro kilogramā. Cūkgaļas karbonāde bez kaula 3,49 eiro kilogramā. Sviests Rimi 99 centi. Rimi.
1: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на bigbank.lv.
2: Mēs, AJ produkti, esam ceļā jau 50 gadus. Svarīgākais nav attālums, bet tas, ko mēs esam iemācījušies ceļā.
3: Piemēram, kā izveidot darba vietas, kurās cilvēki jūtās labi. AJ produkti, tu saņem daudz vairāk par darba vietas aprīkojumu. Tu iegūsti 50 gadu pieredzi. AJ produkti LV strādā ar prieku.
4: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 21 июня. Куриное филе Тяково 2 евро 49 центов. И скидка 40% на продукты Хайнс. Мего. Просто, удобно, рядом.
5: Латвияй ир. Дарītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
6: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
5: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
7: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
8: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
9: сахар 1 килограмм 65 центов. Сливочное масло 170 грамм 89 центов. И Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра евро 49.
8: Lidl стоит того.
10: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
11: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
10: И вообще, что нового в моем Go3 телевидении?
11: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на Go3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
10: Слушай вместе с Go3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Кат Локална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: единственное спасение в выходные дни в Латвии это был спорт Формула-1, где наконец-таки Хэмилтон одержал свою первую победу за Феррари. Кубок Стэнли выиграла Каролина спустя 20 лет и жаркие футбольные матчи чемпионата мира 26 года. Только это и спасало нас от нелетнего уикенда в плане погоды. Спортивная атмосфера в Америке, Мексике и Канаде.
1: За хитом
2: «Дневной эфир» с Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом
1: на ТОП-радио.
0: Конечно же, о спорте и не только мы поговорим в этом часе. Здравствуйте, начинаем общаться.

рубрику не звучит сегодня запустить с новой композицией, например, от Леди Гага или Леони, но потом увидел, что у меня есть экземпл. Трек не новый, но очень-очень популярный. Более 130 миллионов уже раз послушали его на Spotify. И начнем, давайте, нашу рубрику на этой неделе именно с Kickstars. Что касается самого музыканта, то он родом из Британии. Настоящее имя Эллиот Глифф. Появился на свет 20 июня 82 года рождения. Он в конце 2000-х и начале 2010-х он стал одним из главных голосов британской электроники и дэнс-сцены, объединив причем рэп, поп и клуб звучания. Это мало кому удается сделать, тем более успешно, но Экзэмпл это сделал. Особую популярность ему принесли такие хиты, как Change the Way You Kiss Me, Stay Awake и, конечно, Kickstars, что мы сейчас с вами послушаем. Песня появилась в 2010 году и стала большим клубным успехом в Великобритании. И не только войдя в чарты, самые главные чарты британского чарта, точнее, трек вошел в британский хит-парад, где больше всего поймал славы. На остальных европейских островках музыкальных, в хит-парадах он тоже был успешен, но не так, как в Британии. Kickstars — это история о чувствах, которые буквально запускают человека заново, когда любовь и сильная эмоция возвращает вкус к жизни и заставляет сердце снова работать на полной скорости. На нашем радио этот трек не звучал, но прозвучит сейчас, возможно, не впервые. Редкий, очень редкий гость, но в нашей рубрике и в «Хит за хитом» точно впервые.

0: в Америке, в Канаде и Мексике.
1: Давай танцуем.
0: Футбольные страсти у нас музыкальные каждую пятницу. И мы не ждем 4 года, чтобы случилось то, что случается каждую пятницу. И прошедшая пятница не исключение. 12 число мы подвели очередные музыкальные итоги, где на втором месте оказался Баиндия Модшаде. Даже на второй неделе в нашем хит-параде включился за борьбу. Борьбу за золото. Пока первая есть награда, и это бронза. Уже была золотая награда у Армин Ван Бюрен с треком Like a Child.
2: Достойный вице-лидер. Место номер 2.
0: Первый этот трек у нас возглавил хит-парад 22 числа. И с тех пор 3 недели подряд он на втором месте. 5 недель в нашем хит-параде. Ну а после этого хита я расскажу, кто у нас вновь возглавил топ-20.

0: Еще мы подводили с вами итоги не только недельного хит-парада, но и итоги всего месяца. И так оказалось, что второй месяц подряд на первом месте на топ-радио оказалась композиция «Loco Loco» от Гордо и Рейнера Зоневелд, который стал лучшим в апреле, в мае. В июне ему будет это сделать сложно, потому что результаты первых двух хит-парадов июня пока что не такие.
1: Лидер этой недели. Место номер один.
0: Сильные, чтобы бороться за третью победу уже еще и в июне. Bebe Rexha, Fatless, New Religion. Новый победитель? Нет. Они вернули то, что утратили более месяца назад. На 10-й неделе. Плюс две строчки. Вернулись. За золотом.

Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: официально и на свободу. Уже отправился, и в том числе на свободу из нашего хит-парада бывший участник, и причем дважды оказывалась на третьем месте. Мы с вами совсем скоро будем говорить уже о спорте, и о Формуле 1 поговорим, и о том клубе, который взял Кубок Стэнли, и, конечно же, футбол.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: Сегодня днем пасмурная погода с прояснениями. На большей части территории Латвии временами пройдут дожди, местами грозы. Ветер южный, слабый или умеренный. Во время грозы станет порывистым. Температура воздуха по стране от 14 до 16 тепла. В Риге пасмурно, временами дождь, который на короткое время может быть сильным. Ветер слабый или умеренный южного направления. Максимальная температура воздуха в Риге сегодня плюс 17. Завтра во вторник днем солнце вновь будет лишь места и редким гостем. Во многих районах ожидается дождь, местами гроза. Теплее всего окажется завтра в столице Латвии, в Риге, до 19 градусов тепла.

0: 0161.
1: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
2: В июне в аптеках «Апотека» скидка 35% на определенную солнцезащитную косметику «Бабе». Защитные лосьоны, спреи, флюиды, бальзамы для губ от «Бабе» для безопасного отдыха на солнце. В хороших руках. «Апотека».
3: Вперед! В магазинах «Друга» цены на прогулки. Наслаждайтесь большими летними скидками до 50%. Предложение в силе до 2 июля. «Друга», почувствуй красоту.
4: У нас в салоне оптики Метрополы люди могут провести целую вечность, глядя на себя в зеркало в новых оправах для очков. Они смотрят влево, вправо, вверх, вниз. Иногда мы делаем это вместе. Скажу честно, это еще и терапевтично.
5: С какой стороны ни посмотри, на все солнцезащитные очки скидки до 50%. Больше на Метрополы оптика LV.
4: Метрополы. Видеть и увидеть.

15 минут до конца, но до конца этого часа и 15 минут до начала следующего часа, где мы уже не будем говорить о спорте. Но эти 15 минут посвятим не только музыке, но и новостям спорта. Футбол, Формула-1, хоккей, много чего нам надо успеть, поэтому коротко о главном за эти 15 минут. Давайте пробежимся по тем матчам, которые уже случились на чемпионате мира. В четверг все началось. Матч Мексика-Южная Африка, где мексиканцы оказались сильнее 2-0. Южная Корея-Чехия 2-1. Канада-Босния-Герцеговина 1-1. США-Парагвай. США начали очень неплохо, можно сказать, домашний чемпионат мира. 4-1. А Катар с Швейцарией сыграли в ничью. И это, можно сказать, даже сенсация. 1-1. Мы переходим с вами к воскресенью, вчерашнему дню, то Бразилия и Марокко 1-1, тоже можно сказать небольшая сенсация. Шотландия, Гаити 1-0, Австралия, Турция 2-0, Германия, Кюрасао 7-1. Здесь было сложно не угадать победителя, но Кюрасао молодцы, один мяч все-таки забили. Один раз настроение немцам испортили, но этого не хватило для того, чтобы хотя бы сыграть ничью. Нидерланды и Япония, здесь тоже ничья 2-2. Вообще, пока я вижу то, что этот чемпионат начинается достаточно с больших таких сюрпризов. Кот-д'Ивуар и Эквадор 1-0. Причем этот матч был тогда, когда мы спали с воскресенья на понедельник. И Швеция-Тунис 5-1. И сегодня два матча состоятся, и завтра тоже состоятся три матча, но два из них пройдут тогда, когда в основном латвийцы будут спать в час ночи и в четыре, поэтому небольшой обзор того, что нас ждет после этой песни. Это будет Испания и Кабо-Верде, Бельгия, Египет, Саудовская Аравия, Уругвай и Иран против Новой Зеландии. Поговорим о предстоящем.

сегодня понедельник, 19 часов. Очень классное, удобное время, особенно для тех, кто болеет за сборную Испании. Там классные игроки, классный у них вообще футбол. Сегодня этот большой классный футбол будет против Кабо-Верде. Испанцы должны полностью контролировать мяч и темп игры. Кабо-Верде умеют терпеть, но разница в классе слишком велика, поэтому я думаю, что этот матч может даже завершиться разгромной победой испанцев. Бельгия-Египет. Очень интересный тоже матч, который сегодня случится в 22:00 по латвийскому времени. И здесь Египет опасен на контратаках. Но бельгийцы выглядят мощнее в атаке и должны дожимать за счет опыта, поэтому здесь, скорее всего, будут забиты мячи и все в другие ворота. Но победа бельгийцев как-то больше маячит на горизонте, что ли. Саудовская Аравия и Уругвай, когда мы будем спать, они будут играть. Уругвай фаворит за счет организации и более высокого уровня исполнителей. Саудовцы могут удивить скоростью, но стабильности им не хватает. И посмотрим. Иран-Новая Зеландия. Матч может получиться очень вязким. Иран традиционно хорош в обороне и умеет играть на результат. Кому бы я отдал бы предпочтение, Новой Зеландии или Ирану, то я думаю, что все-таки 1-0 в какую-нибудь пользу Ирана. Все может, конечно, по-другому пойти. Я не эксперт по этим сборным, но почему-то мне кажется, что Иран здесь может взять верх. Но начало этого чемпионата уже показывает, что многие эксперты уже неоднократно ошиблись. Посмотрим. После этой песни продолжим, и это уже будет хоккей.

этой ночи завершился шестой матч финальной серии Кубка Стэнли между командами Vegas Golden Knights и Carolina Hurricanes. Встреча закончилась победой гостей со счетом 3-0. Таким образом, они взяли серию 4-2 и завоевали Кубок Стэнли. Эта победа в Кубке Стэнли для Carolina стала первой за 20 лет. Нападающий Vegas Брэд Хауден стал лучшим снайпером прошедшего плей-офф НХЛ. На счету у этого хоккеиста 14 голов в 22 матчах прошедшего розыгрыша Кубка Стэнли. Форвард Вегас Митчелл Марнер стал лучшим бомбардиром этого розыгрыша. 29-летний канадец проводил свой первый сезон в составе Golden Knights, набрал 29 очков, 10 плюс 19 в 22 играх плей-офф при показателе полезности плюс 11. Ну и обладателем Конн Смайт Трофи стал нападающий Ураганов Джордан Стал. 37-летний форвард Ураганов стал самым ценным игроком плей-офф НХЛ. Канадский форвард набрал 12 очков, 8 голов, 4 передачи в 19 матчах плей-офф. В решающей серии сезона на счету игрока 5-матчевая голевая

и последнее спортивное большое событие уже ушедших летних выходных. Это Формула-1. Не просто так здесь испанец Энрике Иглесиас «Be with you». Потому что на автодроме Барселона-Каталуния состоялась очередная гонка 7-го этапа Гран-при Формулы-1. В Испании гонялись лучшие пилоты планеты Земля. И победителем стал 41-летний гонщик Феррари Льюис Хэмилтон. Льюис впервые одержал победу за Феррари. Второе место занял пилот Мерседеса Джордж Рассел. Тройку сильнейших замкнул гонщик Макларена Ландо Норрис. Впервые с 68-го года в гонке Формулы-1 все призовые места с 1 по 3 заняли британские пилоты. На 4 месте Макс Ферстаппен, 5-й Пиастри, 6-й Хаджар, 7-й Гасли, 8-й Лоусон, 9-й Лимблад, 10-й Франко Колапинто. Также отмечу, что за несколько кругов до финиша сошел гонщик Мерседеса, итальянец Андреа Кими Антонелли, который на тот момент был вторым. Леклер не смог реализовать потенциал болида в Испании, как это сделал Льюис. Все началось с разбитого болида в квалификации, а в гонке его подвела техника, и он сошел. В личном зачете преимущество пилота Мерседеса Андреа Кими Антонелли заметно сократилось, но у итальянца все равно в запасе много очков, 41 очко. Он настолько опережает Льюиса Хэмилтона, который идет в чемпионате второй, и на 50 опережает Рассела. В Кубке конструкторов преимущество Мерседеса сократилось на 7 очков, но по-прежнему составляет внушительные 72 очка. Более подробно о прошедшем гран-при не Испании, а Барселоны, потому что

Гран-при Испании еще впереди. Мы впервые увидим гран-при, который пройдет в Мадриде. Это будет первая гонка, и она будет носить статус гран-при Испании. Это был гран-при Барселоны, Каталонии. И более подробную информацию по поводу этого уже прошедшего этапа слушайте в субботу в программе «Автоклуб» с 10 до 12. Интересная будет статистика. Ну а мы встретимся в новом часе.

0: час и немного распогодилось в столице Латвии. Я вижу, как солнышко прорывается и лучи добираются все-таки до земли, асфальта, до наших автомобилей и наших зонтов, которые сегодня нужны все-таки в течение всего дня. Сегодня праздник с легкой самоиронией. День, когда можно вспомнить все те особенности, за которые нас, мужчин, одновременно ругают и иногда даже любят. Я не мог взять и проигнорировать этот праздник и не рассказать о нем. Он может быть и неофициальный, но так или иначе, он здесь в календаре 15 июня присутствует. Праздник мужских недостатков. Ну как о таком можно было бы не сказать, да? Смысл праздника не в критике, а в напоминании, что идеальных людей не существует. И если ты мужчина, ты сразу же как бы не должен быть идеальным, потому что идеальных людей не бывает, неважно, какой пол, мужчина ты или женщина. Мужчины действительно чаще переоценивают свои навыки ремонта. Исследования и опросы регулярно показывают. Многие уверенно берутся чинить технику, даже если инструкция открыта вверх ногами. Фраза «мне не холодно» почти международный феномен. Даже зимой некоторые готовы идти без шапки, будто участвуют в каком-то секретном чемпионате по стойкости. Было такое, было, есть, и оно будет, мне кажется, всегда, даже если у тебя есть в кармане шапка. Мужская многозадачность часто выглядит очень, ну, скажем так, специфично. Например, чинить кран, смотреть футбол и о чем-то спорить одновременно, да? Ученые подтверждают, мужчины и женщины действительно могут по-разному воспринимать бытовой беспорядок, из-за чего очень, кстати, многие действительно ссорятся. Иногда то, что один человек считает катастрофой, другой называет рабочей системой хранения. Кто-то сейчас себя точно вспомнил. Ну и многие недостатки становятся семейными легендами. Истории про забытые покупки, неудачную готовку или героическую сборку шкафа, потому что потом пересказывают годами. И, конечно же, уже улыбаются, смеются над этими случаями, а не как тогда, когда это казалось действительно какой-то большой катастрофой. Как ты мог сделать так, что теперь дверцы открываются вовнутрь? Как я шкаф, по-твоему, открою? Ну и последний забавный случай. В одном британском опросе мужчины признали, что нередко делают задумчивое лицо перед техникой не потому, что понимают проблему, а потому, что надеются, вдруг эта проблема починит сама себя под тяжестью нашего взгляда. Так что да, дамы, не забывайте давать нам, мужчинам, шанс, даже если это сотый.
1: Хит за хитом. На Топ-радио. В студии Сергей Литвинов. Каждый рабочий день с 12 до 15.

Одна новая песня появляется в рубрике «Не звучит», и это Леонид Руденко, который у нас уже звучит постоянно с хитом «Дача», и мы отправим эту песню в претенденты, будем смотреть за тем, как вы будете голосовать. Пока песня «Прекрасная далеко», и это тоже новая песня, не звучит у нас на радио, ни разу не звучала, и в ближайшие две минуты мы с вами заценим. И это да, кто-то, возможно, узнал эту композицию. Это современное переосмысление легендарной песни из культового фильма «Гости из будущего». Для многих поколений «Прекрасная далеко» стала символом мечты о будущем, надежды и детской веры в то, что мир может стать лучше. Версия Леонида Руденко сохраняет главную мелодию настроения оригинала, но переносит песню в современное звучание. Интересно, что именно такие вот ремейки, как этот, особенно цепляют слушателя. Знакомая мелодия вызывает ностальгию, а новый звук делает ее ближе к современной аудитории.

0: no 9. līdz 15. jūnijam. Semenes 3,29 € kilogramā. Ar paldies karti sāļā uzkoda Pringles 3 veidi 165 grami 1,69 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 2500 ml vienības par vienas cenu 1,39 €. Maxima.
1: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 €, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
2: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies 3 pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01 00 00 161.
3: Праздничная распродажа «Лига» ВРД «Электроникс». С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже «Лига». Празднуем «Лига» вместе с RD Electronics.
4: Отеки, тяжесть и боль в ногах? Препарат Detralex. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай 2 таблетки Detralex в день. Рекламодатель Servier Latvia. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке.

0: строчка за неделю. И это предпоследний трек в нашем хит-параде. А сейчас у нас 7 претендентов. 7. Это самый, скажем так, жирный выбор. Такого никогда не было. Поэтому спешите голосовать.
1: 19-я позиция.
0: На topradio.lv раздел ТОП-20 и со среды еще и в Телеграм ТОП Радио только хорошие новости. Вниз на 3, ровно 2 года назад на эту позицию опустился David Guetta, One Republic, I Don't Wanna Wait. Тогда 9-я неделя в топе, высшее место когда-то было 5-е.

0: Ищите самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио.
1: ТОП-радио.
0: Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него на www.topradio.lv.
1: All-time favorites. ТОП-радио. Winter Raptors Radio Program.

0: Пожалуйста, чтобы лето у нас стартовало наконец-таки. Весна прекрасная была, особенно перед апрелем, месяц, март, да и апрель, кстати, да, тоже был хороший. Май уже начал подкачивать, но ее не подцепил хандро. Любовь, за второе вы ответить можете, то есть организовать, я имею в виду, себе любовь, а вот с солнцем все сложнее, так как мы тут разве что купить билет можем туда, куда можно улететь за вечным солнцем, и солнечные панели вырабатывают просто бесстыдно много энергии. Но новые ограничения ЕС могут затормозить установку солнечных панелей в Латвии, об этом скоро, а пока о погоде.
1: Продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
0: Сегодня днем пасмурная погода.

прояснениями. На большей части территории Латвии временами пройдут дожди, местами грозы. Ветер южный, слабый или умеренный. Во время грозы станет порывистым. Температура воздуха по стране от 14 до 16 тепла. В Риге пасмурно, временами дождь, который на короткое время может быть сильным. Ветер слабый или умеренный южного направления. Максимальная температура воздуха в Риге сегодня плюс 17. Завтра во вторник днем солнце вновь будет лишь местами и редким гостем. Во многих районах ожидается дождь, местами гроза. Теплее всего завтра в столице Латвии, в Риге, до 19 градусов тепла.

Вы знаете, солнечная энергия в Европе может стать менее солнечной для нашего с вами кошелька. Дело в том, что Евросоюз готовит ограничения на использование китайских солнечных инверторов, и это решение может ударить по стоимости новых проектов в Латвии. Инвертор — это ключевой элемент любой солнечной станции. Именно он превращает энергию от панелей в электричество для дома и сети. И сегодня около 70% европейского рынка занимают китайские производители. Причина, конечно же, простая, мы все понимаем, это, ну, цена, которая заметно ниже, чем европейские аналоги. Но Брюссель обеспокоен вопросом кибербезопасности. В Еврокомиссии считают, что подключенные к интернету устройства из стран так называемого высокого риска, куда относится Китай, теоретически могут использоваться для вмешательства в энергосистему через удаленные обновления. И поэтому для проектов с европейским финансированием использование китайских инверторов хотят ограничить. Ну а европейские аналоги, как

отмечают эксперты, стоит уже на 20-40% дороже. Получается интересный парадокс. Европа хочет быть и максимально зеленой, и максимально защищенной. Но иногда между экологией и безопасностью, ну, мы-то понимаем с вами, да, простые потребители, приходится выбирать, а платить за этот выбор, похоже, снова будет обычный потребитель. То есть мы с вами.

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 15. jūnijam īsie gurķi 1,79 eiro kilogramā. Cūkgaļas karbonāde bez kaula 3,49 eiro kilogramā. Sviests Rimi 99 centi. Rimi.
1: Горячая летняя распродажа с еще более горячими бонусами. Бронируйте полеты в приложении Air Baltic и зарабатывайте пункты лояльности. Покупайте билеты в самые желанные направления прямо сейчас.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с Мектогоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: заплатим за металл еще больше. Юрмосгаз В16 и КАТ Локална 8Б. Звони 28-48-48-48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Грила сезона, ир спилвы сезона. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi – katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
3: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
4: Биг Банк платит своим клиентам?
5: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
6: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса. Больше внимания к себе. Каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.

0: Сергей Литвинов. Сергей Литвинов. И Автоклуб.
1: В жаркую погоду брелок автомобиля может перестать реагировать на нажатие из-за перегрева батарейки. Дело в том, что при высокой температуре химические процессы внутри нее ускоряются, из-за чего быстрее расходуется заряд и растет саморазряд даже тогда, когда брелок не используется. Также быстрее изнашиваются материалы, отвечающие за выработку энергии. Поэтому батарейка постепенно теряет емкость, а дальность действия ключа снижается. Если батарейка теряет заряд, то с каждым нажатием брелок все медленнее будет откликаться и придется сильнее нажимать на кнопку, чтобы открыть автомобиль. А при тепловом ударе брелок сразу перестает работать. Не обязательно в этот же момент сразу менять батарейку. Необходимо немного подождать, пока она охолодится и снова заработает. Однако, если батарейка на жаре начала часто отключаться, а по срокам годности она должна функционировать исправно, откладывать замену, наверное, уже не стоит. Чтобы снизить риск проблем при покупке батарейки для автомобильного брелока, обратите внимание на главную вещь – состав. Для автомобильных брелоков используется батарейка типа CR2032. Однако не все знают, что элементы питания одного и того же формата могут существенно различаться по составу, а значит и по своим характеристикам. Основными компонентами таких батареек являются литий, диоксид марганца и стальной корпус. И они действительно почти везде одинаковы. Однако некоторые производители используют дополнительные материалы, способные повысить эффективность элемента питания. Например, графен. Еще один риск, с которым батарейка в автомобильном ключе может столкнуться в жаркую погоду. Нарушение герметичности корпуса. При повышении температуры внутри элемента питания растет давление. И если корпус недостаточно надежен, это может привести к утечке электролита. В результате батарейка способна повредить контакты и электронные компоненты ключа.

Baseline и Alan Walker в начале нового часа, 15 июня. Это у нас середина, хорошо, что не лето всего, а только первого летнего, потому что многие латвийцы, думаю, еще не

0: летом, но нам обещают в конце этой недели действительно классное лето и здорово, что выпадают на выходные дни. У нас еще один классный праздник, без этого не проходит ни один год и, наверное, даже ни один месяц в Латвии так точно. Сегодня праздник силы, которую мы с вами не видим, мы не можем ее увидеть, ну, только тогда, когда она что-то творит. А творит она в последние годы в Латвии немало всяких разных вещей, но мы ее действительно можем, если не увидеть, то почувствовать. Всемирный день ветра, и он посвящен энергии воздуха, одному из самых экологичных и перспективных источников электричества. Мы не только за счет панелей, но и за счет ветра, не только за счет солнца, но и за счет ветра тоже собираем электроэнергию, и растрепанные прически тоже здесь, дорогие. Поэтому надо смотреть прогноз погоды перед тем, как пойти и сделать себе красивую и дорогую прическу. Праздник вообще появился давно, в 2007 году, а позже стал международным событием. Один современный ветряк может обеспечивать электричеством тысячи домов, особенно крупные морские турбины, которые обладают огромной мощностью. Люди используют силу ветра уже тысячи лет, сначала для парусов и мельниц, но теперь для производства электроэнергии, о чем мы с вами говорили в конце прошлого часа. Самые большие ветряные турбины выше небоскребов, то есть лопасти некоторых моделей достигают, представьте себе, длины футбольного поля. Лидерами ветроэнергии считаются Китай, США, Германия и Дания. К Дании мы сейчас придем. Морские ветропарки работают эффективнее наземных. И вот любопытный случай, то, что сейчас уже не вызывает никакого удивления, как раньше. Но все-таки Дания однажды собрала столько электроэнергии, у них был один день, когда ветровые электростанции выработали столько энергии, что ее оказалось больше, чем стране требовалось на тот момент. И в итоге излишки электричества отправили соседним государствам. И если не ошибаюсь, то это даже сделали бесплатно. Заберите только.
1: За хитом. Дневной эфир. С Сергеем Литвиновым. Каждый рабочий день с 12 до 15. Хит за хитом. На Топ-радио.

Вот мы и подобрались к новой песне от Леди Гаги. Вообще, мне кажется, это будет ее год. Очень много классных хитов выпускает она в последнее время. Runaway, 50 миллионов трек, который мы послушаем, почти 14 миллионов.

Тур Лайф почти 6 миллионов, далее 40 миллионов, 83 миллиона, 6, 36, 494 миллиона. Что за песня? Миллиард 146 миллионов. А мы не слушали эту песню. Еще одна песня за миллиард перевалила. Да ладно! А я выбрал 13 миллионов всего лишь какую-то песню. Какую-то, скажут поклонники, у нее нет какую-то песни. У нее есть супер все песни. Судя по всему, с этого альбома так и есть. И песня, которую мы послушаем, вышла в 26-м году. Называется она «Shape of a Woman». Она вышла как часть саундтрека к фильму «Дьявол носит Праду 2», где Гага также появилась в камео-роли, и трек быстро привлек внимание поклонников благодаря своему мощному электропоп-звучанию и атмосфере, которая напоминает лучшие эпохи Гаги. «Shape of a Woman» — это песня о стиле женской энергии, магнетизме и почти мистическом восхищении образом женщины. После релиза песня быстро разошлась по стримингам и вызвала бурное обсуждение среди фанатов Гаги. Многие называли ее одной из самых сильных работ певицы последних лет. Но, как я вижу, тут в этом альбоме сильных песен хоть отбавляй. Супер! Гага, с возвращением!

Еще не пользуешься приложением Megodraux? Присоединяйся сейчас! Скачай приложение, регистрируйся и получи купон на скидку 10% на покупки свыше 10

0: Евро. Мега Драукс. Для друзей дружеские цены. Праздничная распродажа Лига Verde Electronics. С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже Лига. Празднуем Лига вместе с RD Electronics.
1: В июне в аптеках «Апотека» скидки до 45% на косметику бренда «Биодерма» и до 40% на косметику бренда «Институт Эстедерм», а также скидки от 35% на солнцезащитную косметику популярных брендов. В хороших руках «Апотека».
2: В доме не хватает места или просто умных решений?
3: Мы ищем семьи, готовые своими силами улучшить свое жилье. Планировать, переставлять, монтировать и создавать настоящие перемены. И в этом сезоне на помощь придет команда дизайнеров IKEA.
2: Мой дом с IKEA. Реальные перемены в твоих руках. Подавай заявку.
4: Piedalies Swedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Swedbank.
5: Рейтинг самых популярных хитов ТОП-РАДИО. Один за другим прямо сейчас.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-РАДИО. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него на www.topradio.lv.

0: нас уже слишком много на Земле, или проблема вовсе не в количестве людей. Ученые снова спорят о будущем человечества. И выводы звучат одновременно тревожно и очень интересно. Много ли нас сейчас живет на планете? Давайте разберемся через несколько минут. Ну и хорошая новость для рижан. Вас услышали, в Риге станет удобнее ходить, ездить с колясками, велосипедами, на роликовых коньках, как более чем в 70 местах. Бордюром возьмут, да изменят их характер на более мягкие. Скоро об этом.
1: Продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
0: Сегодня днем пасмурная погода с прояснениями. На большей части территории Латвии временами пройдут дожди, местами грозы. Ветер южный, слабый или умеренный. Во время грозы станет порывистым. Температура воздуха по стране от 14 до 16 тепла. В Риге пасмурно, временами дождь, который на короткое время может быть сильным. Ветер слабый или умеренный южного направления. Максимальная температура воздуха в Риге сегодня плюс 17. Завтра во вторник днем солнце вновь будет лишь местами и редким гостем. Во многих районах ожидается дождь, местами гроза. Теплее всего завтра в столице Латвии, в Риге, до 19 градусов тепла.

Риге станет удобнее ходить, и не только. После обращения жителей в столице более чем в 70 местах понизят бордюры на тротуарах. Рижская дума провела общественный опрос в прошлом еще месяце, где горожане могли указать проблемные участки. Они указали. В итоге жители прислали предложение более чем по 130 адресам. После проверки плана работ включили 72 точки по всему городу. Знаете, в основном бордюры будут делать ниже на перекрестках и пешеходных переходах. Стандарт предусматривает пониженный участок шириной не менее 2 метров, чтобы было удобно и пешеходам, и родителям с детскими колясками, ну и в том числе, конечно же, людям в инвалидных колясках. Часть работ уже, кстати, выполнена. В среднем в Риге сейчас ежемесячно модернизируют около 400 метров тротуаров. Работы продолжаются весь строительный сезон и до ноября. Именно. И иногда наш вот комфорт в городе начинается не с грандиозных каких-то проектов, которые при этом часто буксуют или вообще не оказываются реализованными. Иногда наш с вами людской комфорт зависит буквально от сантиметров. Именно такие вот мелочи делают любой город удобнее для жителей и наших гостей. А характер детей должен формировать и папа, и мама, а также спорткружки, а не какие-то злые бордюры советских стандартов.

Исследователи заявили, при нынешнем уровне потребления ресурсов устойчивым для планеты было бы население примерно в 2,5 миллиарда человек. А сейчас, напомню, у нас уже больше, чем 8 миллиардов. Но тут важный нюанс. Речь не о том, что Земля физически не может нас прокормить, людей. Проблема в образе жизни. Если все человечество будет потреблять столько же энергии, товаров и топлива, сколько развитые страны, ресурсов действительно не хватит. Так что ученые говорят, что сейчас человечество использует природные ресурсы примерно в 1,5 раза быстрее, чем планета успевает их восстанавливать. Это касается лесов, пресной воды, рыбы, почвы и выбросов углекислого газа. При этом эксперты напоминают, технологии уже не раз спасали ситуацию. А самое интересное, население Земли, скорее всего, не будет расти бесконечно. По прогнозам ООН, пик ожидается во второй половине этого века. Около 10 миллиардов человек. Сейчас, напомню, что около 8. А после чего рост практически остановится. Мы, топ-радио, при этом будем только рады приросту к нашей радиосемье. Каждый день, 24 на 7, мы работаем и спешим радовать наших радиослушателей. Или просто будем рады слушателям, которые выбирают нас для фона, для настроения или для полезной информации, потому что мы ее тоже вам предлагаем. А еще у нас есть новые голоса. Например, в лице Лины Исаевой, которая следующие 2 часа с вами и проведет. Спасибо за внимание. До встречи завтра, во вторник, в 12 дня.

0: платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28-48-48-48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 21 июня. Куриное филе Тяково 2 евро 49 центов. И скидка 40% на продукты Хайнц. Мего. Просто, удобно, рядом.
3: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на BigBank.lv.
4: Латвияй ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
5: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
4: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.

однолетний спортсмен из Непала решил, что две ноги – это вообще не обязательное условие для передвижения, и попал в Книгу рекордов Гиннесса после того, как спустился на руках по лестнице из 100 ступенек всего за 44 секунды. Ну, рекорд установлен, а значит, это еще одно доказательство того, что люди умеют добиваться своих целей самыми неожиданными способами. Так что и мы с вами продолжаем идти по новой неделе на ногах ли, на руках, на ушах или просто на морально-волевых. Тут уж у каждого свой метод. Главное, что пойдем по ней вместе. Это дневная смена понедельника. С вами Лена Исаева и Топ Радио. Поехали, друзья!

будет совсем скоро. И сразу после нее мы послушаем трек «Птица». Также заиграет «Stars Will Align» от Кайга и Imagine Dragons.

0: Распродажа с еще более горячими бонусами. Бронируйте полеты в приложении AirBaltic и зарабатывайте пункты лояльности. Покупайте билеты в самые желанные направления прямо сейчас.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с Мектагоу всего за полцены, а Линекс комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
2: Ko Jāņos?
3: Jāņos!

0: заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и КАТ Локална 8Б. Звони 28-48-48-48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Grila sezona ir spilves sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
4: Spilva labi, iet kopā.
5: Ura, lietā! Weekend! Letnia одежда i obuvs sa skidkai 20%. Dostavka online zakazov v tečenie 3 rabočih dnei.
6: Weekend.lv – лучший выбор в Латвии.
7: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
8: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса. Больше внимания к себе. Каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.

хотя бы пара дней за это лето. Ведь время летних отпусков в разгаре. И есть ощущение, что прямо сейчас кто-то из вас либо уже собирает чемодан, либо едет в аэропорт, либо в ближайшей неделе точно окажется в самолете. И по этому поводу хочу вам с вами поделиться одним любопытным фактом. Многие из нас уверены, что самое опасное с точки зрения бактерий место на борту – это уборная. Но исследования показывают, что гораздо больше бактерий может жить на обычном откидном столике перед вами. Объяснение простое. Туалеты регулярно дезинфицируют по регламенту, а вот столики между рейсами не всегда проходят такую же тщательную обработку. Так что, если в следующий раз увидите человека, который протирает салфеткой свой столик перед полетом, не спешите думать, что он душнило и тревожно.

видео, друзья. Если говорить о мире высокой моды, то одной из самых дорогих считается там кожа крокодила. Но, похоже, кому-то этого показалось мало, и дизайнеры решили пойти сразу к динозаврам. На днях в Париже на аукцион выставили первую в мире сумку из так называемой кожи тираннозавра. Материал вырастили в лаборатории, вдохновились остатками коллагена, которые нашли в костях тираннозавра возрастом около 67 миллионов лет. Просто представьте. Сумку эту оценили в несколько сотен тысяч евро, но тут случилось то, чего, наверное, не ожидал даже сам тираннозавр. Покупатель так и не нашелся. Возможно, дело в том, что некоторые ученые вообще сомневаются, что этот материал можно честно называть кожей динозавра. А возможно, просто оказалось, что людей, готовых носить на плече реконструированного при помощи искусственного интеллекта тираннозавра, пока не так уж и много. А если быть точнее, то вообще пока что нет никого. В общем, мода ищет все новые способы удивлять. Главное, только быть готовым платить за все эти новые ухищрения. Ну, а у нас на Топ-радио все бесплатно, в том числе и следующий трек вашему вниманию.

многое простить. Световой день сейчас один из самых длинных в году. Солнце встает около половины пятого утра, а прощается с нами только после 10 вечера. Представляете, заметили вообще, какое прекрасие к нам в жизнь постучалось? Ну а мы тем временем переступили за середину дневной смены. Еще один час впереди вместе, а там и вечер понедельника наступит. Но пока что продолжаем этот день. С вами Лена Исаева и лучшая музыка.

0: через 2 минуты будет трек номер 1 в нашем топ 20. New Religion, Bebe Rexha и Faithless. Остаемся дальше.
1: Gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam. Līgo svētku sieram noteiktiem veidiem atlaida līdz 30%. Cepamās desiņas kabanos ādaži 400 grami. 2,49 €. Ar mans Rimi karti, mērcēm un kečupiem spilva atlaida līdz 40%. Rimi.
2: В июне выгодно в аптеках Апотека. Скидка 25% на определенные продукты Lil Biotic с высокоактивными полезными бактериями для всей семьи. Предложение ищи и на Апотека.ЛВ. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и КАТ Локална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон. Евролом.
2: Латвияй ир. Darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
3: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
2: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
4: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
5: сахар 1 килограмм 65 центов. Сливочное масло 170 грамм 89 центов. И Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра евро 49.
4: Lidl стоит того.

0: Кстати, о друзьях. Вот говорят, что во взрослом возрасте завести нового друга почти невозможно. Но, оказывается, все можно посчитать, даже это. Один американский профессор по имени Джеффри Холл однажды решил выяснить, а сколько времени нужно людям, чтобы стать друзьями. И пришел к выводу, что приятельство начинается примерно после 40-60 часов общения. Дружба после 80 или 100 часов общения. А вот по-настоящему близкие друзья появляются после 200 часов, проведенных вместе. То есть секрет дружбы, как выяснилось, не такой уж и романтичный. Нужно просто регулярно пересекаться и достаточно долго быть в жизни друг друга. Но меня больше впечатлила другая цифра. Он также говорит, что если встречаться на кофе всего раз в месяц на 1.5 часа, то до статуса близких друзей вы доберетесь примерно через 11 лет. Ну, нам оно надо? Слишком долго какой-то путь получается. Так что если вдруг вам кажется, что дружба — это магия, химия или судьба, то статистика говорит об обратном. Иногда это еще и очень хороший учет рабочего времени. Так что не забывайте уделять время дружбе, оно того стоит. Ну и музыке, конечно, возвращаемся к ней.
1: Прямо сейчас.
2: Прямо сейчас песни из ТОП-20. Это ТОП-20. Место номер 4.

0: vēlaties vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu, tad izvēlieties Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlieties. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
1: Праздничная распродажа «Лига» «Верде Электроникс». С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже «Лига». Празднуем «Лига» вместе с RD Electronics.
2: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
3: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 21 июня. Куриные филе Тяково 2 евро 49 центов. И скидка 40% на продукты Хайнц. Мего. Просто, удобно, рядом.
4: 7bet. В июне следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио о погоде. В этот понедельник, 15 июня, в Латвии преимущественно облачная погода. Во многих районах страны пройдут кратковременные дожди. Местами в

0: Еще не пользуешься приложением MegaDraux? Присоединяйся сейчас! Скачай приложение, регистрируйся и получи купон на скидку 10% на покупки свыше 10 евро. MegaDraux. Для друзей дружеские цены.
1: 7bet. В июне следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Ваше одеяло не влезает в стиральную машину? Шерсть питомца буквально повсюду? А кроссовки после тренировки давно пора избавить от запаха? Познакомьтесь со Smarjo, современной сетью прачечных самообслуживания. Большие стиральные машины для объемных вещей, отдельная машина для текстиля домашних животных и озоновый шкаф, который избавит от неприятных запахов обувь и не только. До 30 июня супер предложение со скидками во всех прачечных Smarjo. Smarjo и пахнет чистотой.
3: Veikalos Maxima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 9. līdz 15. jūnijam. Latvijas garie gurķi – 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas – 2,99 eiro kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa – Olmar. 1 litrs – 3,99 eiro. Maxima – lai nekā netrūktu.
4: В доме не хватает места или просто умных решений?
5: Мы ищем семьи, готовые своими силами улучшить свое жилье. Планировать, переставлять, монтировать и создавать настоящие перемены. И в этом сезоне на помощь придет команда дизайнеров IKEA.
4: Мой дом с IKEA. Реальные перемены в твоих руках. Подавай заявку.

ситуации. Идеальная формула вирусной истории выглядит примерно так. Знаменитость плюс какой-нибудь совершенно безобидный, но очень заметный проступок. И позвольте представить вам главный неожиданный мем последних дней – Ким и полотенце. Все началось на Гран-при в Монако, где Ким Кардашьян без лишних сомнений забрала полотенце, которое вообще-то приготовили для молодого пилота Формулы-1 Кими Антонелли. По легенде, оно понадобилось ей, чтобы протереть очки. Но интернет такого подарка, конечно же, не упустил, и история моментально обросла мемами, а сам гонщик Кими и его команда даже записали шуточное видео для Ким Кардашьян в стиле «Никто не видел мое полотенце». В итоге все закончилось мирно, Ким отправила гонщику новое именное полотенце с надписью «Кими от Ким». Так что, если вдруг вам кажется, что ваша неделя проходит странно, просто вспомните человека, вокруг чьего полотенца уже несколько дней крутится половина интернета. Ну а мы покружимся

20 плюс 19 градусов. Ну а ближе к вечеру нам обещают, солнце нам обещают, прям как Артем Демьяненко, который выглянет тоже скоро из-за точки и появится в ваших колонках уже вот-вот, с минуты на минуту. Ну а я пока что говорю вам пока и желаю теплого вечера. Это была Лина Исаева.

0: Вечернее радиошоу. Вечернее радиошоу представляет РД Электроникс. Следуйте за новыми технологиями с нами.
1: Праздничная распродажа «Лига» в РД Электроникс. С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня. Еще больше.

0: you having on your mind? Elio, Slovenia, I look shit and I'm fine with it. Эти и другие треки сразу после рекламы.
1: Ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam. Armands Rimi karti, tualetes papīrs Rimi 32 ruļļi, 5,19 €. Konservi kaķiem gurmē Gold, dažādi veidi 85 grami, 49 €. Barība kaķiem Purina One, dažādi veidi 1,4 kilogrami, 6,59 €. Rimi.
2: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
3: Spilva labi, iet kopā.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
6: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
5: И вообще, что нового в моем Go3 телевидении?
6: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на Go3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
5: Слушай вместе с Go3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
7: 7bet. В июне следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
8: Ну, ко шо где Аньос?
9: То пашу ко венбер. Яньос, Яньос ар топ. Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais sidrs Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1,39 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. līdz 30. jūnijam.

Hello, Oaks, Lavinia, Alex Shit. And I'm fine with it. Это прям про понедельник, да? Ну а кто в понедельник прямо уже на все 100, да? Бодрячком. Так нельзя, нельзя в понедельник выкладываться. И вообще, откуда энергия? После выходных надо раскачаться немного. Хотя по-разному бывает. Вот как у вас. Конечно, в понедельник подводим итоги. Как прошли выходные и что по вечерам. Дорожная информация актуальна.

вечером на территории Курзыма от 12 до 15 градусов. В Латгале 11-14, в Земгале, Видзыма, а также в центральной части нашей страны температура воздуха этим вечером от 12

Такое ощущение, как будто бы он сегодня не работал, уж слишком у него веселое настроение. Вадим, вам привет. В чем ваш секрет? Расскажите, что после первого рабочего дня вы так веселы. 2-5-0-37, наш WhatsApp. Martin Jensen, Dancing Type. Just wanna get time. Oh yeah.

0: Serotonin o James Hype. И другие треки сразу после рекламы. Оставайся с нами.
1: Горячая летняя распродажа с еще более горячими бонусами. Бронируйте полеты в приложении AirBaltic и зарабатывайте пункты лояльности. Покупайте билеты в самые желанные направления прямо сейчас.
2: 7bet. В июне следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Праздничная распродажа «Лига» в РД Электроникс. С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже «Лига». Празднуем «Лига» вместе с RD Electronics.
4: Отеки, тяжесть и боль в ногах? Препарат Detralex. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай две таблетки Detralex в день. Рекламодатель Servier Latvia. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.
5: Cenas! Veikalo stop! Tikai trīs dienas!
6: No 15. līdz 17. jūnijam ar mana top kārte! Šokolādes krēms Nutella riekstu 350 gramu 3,79 €. Biezpienas ieriņš kārums dažādi veidi 29 centi. Un biezenis kubuš zemeņu 100 gramu 59 centi.
5: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
7: Top, top, top!
8: Ура! Лето! Уикенд! Летняя одежда и обувь со скидкой 20%. Доставка онлайн-заказов в течение 3 рабочих дней.
9: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
10: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
11: Вперед! В магазинах Drogas цены на прогулки! Наслаждайтесь большими летними скидками до 50%. Предложение в силе до 2 июля.

главный повод вернуться в город после выходных – это работа. Кому-то хорошо, на выходных баню строят, пишет слушатель. А я вот на выходных строил дом. Сегодня отработал основную работу и после работы продолжаю строить дом. Так что удачи мне и всем, кто занят стройкой сейчас. Держитесь, я с вами, пишет Дмитрий. Пожелаем удачи. Ну да, лето, что у нас, короткое, да? Надо успеть построить за эти, сколько, 3-4 месяца, сколько у нас там погода выделит хороших, теплых деньков.

Топ-радио, дорожная информация, пробки в Риге на Венебас Гатве, от Ирбанес до Улмана Гатве при повороте налево, Валмирас от Гертрудес до Лачплеша, Дарстима от Резекнес до Славу кругом, со островной мост Луцавсала до улицы Телс, также Густава Земгала Гатве от Ерицу до Бривибас и Набаускас от Коку до Весвитес. Движение затруднено, телефон для дорожной информации 25037.

0: заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и КАТ Локална 8Б. Звони 28-48-48-48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: 17.57 уже на часах. Первый час заканчиваем. Почти 6 часов. Кто до 6 работает? Первый рабочий день у вас позади. Трек для тех, кто возвращается домой. Клан Карусель и Home. В следующем часть продолжаем.

0: Вечернее радиошоу. Вечернее радиошоу представляет РД Electronics. Следуйте за новыми технологиями с нами.
1: Праздничная распродажа «Лига» в РД Electronics. С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и...

сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня. Еще больше выгодных покупок на распродаже «Лига». Празднуем «Лига» вместе с RD Electronics.

0: Оставайся с нами.
1: Ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam Mellenes Rimi 400 grami 3,49 €. Cūkgaļas kakla karbonādes šašliks klasiskais Rimi 1 kg 5,49 €. Holandes sirs smiltene 5,99 € kilogramā. Rimi.
2: Latvijai ir... Darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
3: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
2: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
4: 7bet. В июне следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с Мектагоу всего за полцены. Алинекс комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены. И Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
6: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на BigBank.lv.

Интересные были итоги выходных. Привет, привет. Выходные в Эстонии провели около моря. Холодно, но дождя и ветра не было. Сауна, джакузи, бильярд, завтрак, все включено. Ну и всякие маленькие бонусы. Что за бонусы? Нам любопытно. 2.5 на 0.37. А как у вас прошли выходные? Активно или начи?

0: vēlaties vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu, tad izvēlieties Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlieties. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
1: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
2: Биг Банк платит своим клиентам?
3: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
4: Еще не пользуешься приложением Мегодраукс? Присоединяйся сейчас! Скачай приложение!

если не очень менял коробку автомат на Шаране. Чутка подустал, пишет нам слушатель. Что, зато дело сделано. Хорошо, продуктивно получается прошли. Новиночка от Lost Frequencies.

0: Дорожную информацию представляет Евролом.
1: Радио «Дорожная информация». Пробки в Риге на Муксалас от Лайву до Муксальского круга. Также Лепая от Марупес до Атпутас. На островном мосту от Луца в Сала до улицы Телц. Лачплеша от Бениаминас до Сатаклас. Пробка на Валмерас от Гертрудес до Лачплеша. И на Чакал от Элизабетас до Лачплеша. Также движение затруднено. Телефон для дорожной информации 2 5 0 37.

Оплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: сразу после короткой рекламной паузы.
1: 7bet. В июне следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио «Погодь». Завтра в Латвии переменная облачность с прояснениями. Без осадков завтрашний день тоже не обойдется, но в основном они кратковременные, а ближе к вечеру нас ждет более ясная погода. Ближе к позднему вечеру. Сделаю такую поправочку. Западный ветер слабый. Температура воздуха завтра днем на территории Курзамы от 14 до 16 градусов. Латгалы 15-17. В Земгалевицем, а также в центральной части нашей страны температура воздуха завтра днем около 16 градусов.

0: Потому что я помню, в завершении прошлого года он показывал хорошие результаты и довольно-таки долго тусовался в топ-20 и в начале этого года. Ну, всему свое время, какой декабрь, да? У нас только лет, можно сказать, началось. Давай сейчас послушаем нынешнего участника из топ-20 I Had a Dream Rehab.
1: Прямо сейчас.
2: Прямо сейчас песни из топ-20. Это топ-20. Место номер 18. 18-е.

прошлую неделю потерял две позиции, как бы на 18 месте, если активность не пройдет, наши слушатели, можем и потерять этот трек. Так что, если он понравился, то в radio.lv раздел топ-20. Ну, а даже если потеряем, ничего страшного, да, yes and да, и что, как говорит Ариана Гранде.

согласитесь, летом не очень хочется домой сразу после работы, даже если погода не очень. Но не забывайте отдыхать. Первый рабочий день позади. Вечерний драйв тоже подходит к концу. Закончим мы его вместе с Медузой. Henry Camomile. Don't wanna go home cold tonight. Всем отлично.

0: Кюве. В доме не хватает места или просто умных решений?
1: Мы ищем семьи, готовые своими силами улучшить свое жилье. Планировать, переставлять, монтировать и создавать настоящие перемены. И в этом сезоне на помощь придет команда дизайнеров IKEA.
0: Мой дом с IKEA. Реальные перемены в твоих руках. Подавай.

0: На этой неделе в Мего особенно выгодно. До 21 июня. Куриное филе Тяково 2 евро 49 центов. И скидка 40% на продукты Хайнц. Мего. Просто, удобно, рядом.
1: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса, больше внимания к себе каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
2: 7bet. В июне следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Топ-радио. All-time favorites.

Мы с тобой синхронизировались. Наша песенка на бис. Я хочу изучать тебя, тогда я. Ты красивая самая. Я подмигну и мы валим вместе на дому залипаем. Мы не прогадали всем средний палец. Наш союз уникален. Открывай камни.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.